0: номер один в России. Особенно мы будем танцевать сегодня в крутом уикенде вместе с Денисом Романовым. Плюс получим заряд бодрости и классного настроения на весь воскресный день. А еще улетные игры, классные подарки. Все это будет, так что советую не пропускать старт в 7 утра по московскому времени. А пока за наше настроение будут отвечать проект The Second Voice с легкой электроникой под названием Let Me Be. Чуть раньше Феликс Йен, дуэт Шаус, трек Walk With Me уже вот-вот на Европе+.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Ну, только что на Европе Плюс еще одна порция танцев, чтобы немного взбодриться. В Москве 3.34. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами. Да, отличного воскресного уикенда каждому. Советую его проводить вместе с Европой Плюс. А уж мы позаботимся о том, чтобы у него был отличный саундтрек. Так что, если в планах встречи с друзьями, прогулки, то не забываем захватить с собой любимую радиостанцию. И уже прямо сейчас мы услышим трек Lonely, Нильс Ван Зандт, Пакита будут здесь обязательно. Еще Альфа и Ману Чао, солнечной темой, а Мэми Пьячи, и услышим короля соул-музыки Тедди Свимс, хит «Мистер Know It All».

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим. Сидерленд, ту-ту-туру. А немного драм н бейса добавим. Cartoon, Christian Yarvik, Kitty Florentine, On the Break of Dawn. И лидеры нашего еврохита Temper City, Self-Aware. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как здороваюсь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Я слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил: молодой человек, а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 4:00.

0: Свежая музыка из Барселоны, язык, который не часто услышишь в нашем эфире. Сидерленд. Парни поют, угадайте на чем? На каталонском. Вот так. Знакомимся с новинкой Ту-ту-туру. Именно так и называется этот позитивный мега-трек, под который невольно начинаешь приплясывать. Кому тоже зашло, смело добавляем свой личный плейлист. Далее предлагаю послушать еще один свежий подгон, на этот раз от Лирика. Услышим аутентичную песню. Еще захватим Ханну Бален с классным ремейком Teardrop и послушаем Шакиру, летний хит «Дай-дай».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
1: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. Looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

аутентичная песня. Так посчитал лирик при создании. И спорить с этим не будем. Работа-то да, действительно достойная. И на этом давайте не будем останавливаться, поскольку на подходе у нас еще одна отменная подборка, в которую я включил Айову. Хит под названием «Мы». Будут и электронные темы, например, Fastboy, трек Music Sounds. Трек свежий, трек отменный. И танцев нам подкинут Боб Синклер, Кайза, трек I Can't Wait уже через 3 минуты на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, впереди полчаса, в которых все решает музыка, только топовые треки. Прямо сейчас список следующий. Divac, Slow Down.

0: который стал одним из гимнов этого лета. Диджей Годжо, Джейсон Дерула, Мичика.
1: Чика, давай, Мичико.
0: Вот такой состав планируется. Стартуем прямо сейчас.
2: В выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: Пойдем далее. Хочу напомнить, кто еще не в курсе, то Европа Плюс выпустила новое мобильное приложение Radio Hub, в котором всегда можно послушать любимую радиостанцию, плюс там все наши музыкальные потоки разных стилей и подкасты всех наших шоу. Кстати, можно их скачивать и слушать там, где интернет отсутствует полностью. Высоко в горах, в самолете, в любое время. Так что ссылка для скачивания есть на сайте europaplus.ru. Можно прямо сейчас заходить туда и загружать свой телефон. Я же пока расскажу, что послушаем в ближайшее время, например, Marshmallow и Portugal Women, динамичный трек Phoenix и Load Luxury Эмили Робертс, отменный трек Love You For Life.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Animal, глобальная группа Кэтсай на радиостанции номер один в России, в столице 5.33. Подобрались мы к самому утру воскресенья. Доброе утро всем тем, кто уже проснулся. Совсем скоро здесь будет Денис Романов с крутым уикендом. Поможет всем взбодриться, порадует музыкальными новинками. Плюс масса игр, улетные подарки и советы, какие классные фильмы и сериалы можно посмотреть. Начнем в 7 утра, так что смело присоединяемся. И пока ждем, будем наслаждаться любимой музыкой. Предлагаю послушать Мизма, проект из Франции, трек Hello. Также Феликс Йен, Рэй Далтон, Call It Love и Дати. Приятная легкая вещица Take Me There через пару минут на Европе+.

0: Новом настроении и без лишних слов. 30 минут только музыки, пройдем их в компании Богдана Медведя, услышим новинку Count on Me. You can count on me. Тима Белорусских, мысли. И Доминик Файк, Baby Doll. Вот такой состав, все имена названы, все треки на старте, так что погнали!
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома «Восточный». Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Богдан Медведи, Count on Me. Новинка актуальная, новинка интересная. Чем интересно? Потому что мы здесь, на Европе Плюс, слушаем ее. Это радиостанция номер один в России. По-другому не может быть. Больше хитов и больше музыки впереди. Кто будет? Будет Лирик, его история «Oh My Love». Будет Plan B и «She Said». А еще Soul Superstar, Teddy Swims с работой «Mr. Know It All». Все это впереди на Европе Плюс. Этим утром, утром уикенда. Дождись.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Это Халид и диджей Лок «Dive Into Me» уже на 27-м месте в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Классный результат, плюс 8 позиций за неделю. Поддержи эту работу на europaplus.ru, если тебе по душе вот такие дэнс-поп-хиты с легкой ноткой соул-звучания. За нее отвечает Халид. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Будет классная новинка от Филатова и Кэроса. Sweet Summer Nights, будет French Montana, хип-хоп, суперзвезда и его история Ever Since You Left Me. Все это впереди, все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Оп.
5: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
6: Я терминатор!
5: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
7: 18+.

Summit Shades of Blue, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. От танцевальной музыки придем к R&B и поп-рок хитам. За R&B отвечает Джастин Тимберлейк, его история What Goes Around Comes Around, тема легендарная. Будет поп-рок, глэм-рок, даже звезда Дэмиана Дэвидс истории Next Summer. Конечно, в следующем часе у нас будет и крутой уикенд с 7 до 10 утра теперь, так что обязательно дождись. Подарки, контент, все впереди.

7 до 10 утра. У нас крутой уикенд. Буду ближайшие 3 часа вас радовать, раздавать подарки. Будем ставить, конечно, для вас классную музыку, естественно, делиться классным контентом. В общем, будет хорошо, это 100%. А пока мы будем плавно как-то погружаться в крутой уикенд, в первый час его будем слушать много классной музыки. Будут Мадонна и Мартин Гэрикс, Канье Уэст, будет Кайго, новинка от Кайго, Take Me Back, Темпер Сити, Диджей Снэк и Алуна Джордж, будет Хужель с треком Moving to the Sun прямо сейчас. Крутой!

0: Мадонны. Вместе с ней Мартин Гэрикс. Их история «Бизар» прямо сейчас в крутом уикенде на Европе+. Доброе утро всем. Может быть, у кого-то уже и добрый день, или почти уже день. Просыпаемся вместе. Вместе, конечно же, с нами, вместе с Европой+. Что будет? Скоро в крутом уикенде будет игра под названием «Утки». Эксклюзивный мерч. Дождитесь, кто хочет выиграть с утра пораньше уже себе подарок классный. Обязательно все будет. Будет гороскоп. И послушаем румынского дэнс-поп-суперстара Богдана Медведя и его историю «Broken Heart». Все это впереди. Все скоро, дождись.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Они

и искусственных подсластителей. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 30 уже августа. Последний летний, кстати, уикенд. Так что надо провести его как следует. И гороскоп, может быть, поможет, какую-то рекомендацию даст. Овны, близкие ждут от вас решительных и однозначных действий. Действуйте, действуйте. Тельцы, сегодня поспешность не для вас. Великие дела вершатся размеренно. Близнецы, нестабильность вашей ситуации даже сыграет вам на руку. Раки, ни один ваш вопрос не останется сегодня без четкого ответа. Львы, не беспокойтесь о препятствиях. Их наличие еще раз подтверждает, что вы на верном пути. Девы, пора опустошить свою денежную заначку ради долгожданной покупки. Весы, если столкнетесь с проблемой выбора, то не переживайте, вы точно не ошибетесь. Скорпионы, представится возможность неплохо и легко заработать. Стрельцы, обратите внимание на требования вашего организма. Козероги, сегодня будете просто, вы будете просто засыпаны комплиментами. Водолеи, день создан для любви и только для нее. И рыбы, повеселитесь от души, но помните, что зарплата бывает не так часто, как хотелось бы.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Так, ну что, 7:33 в Москве. Самое время раздавать подарки. Если хочется выиграть классный эксклюзивный мерч в шоу «Крутой уикенд» на Европе Плюс, надо позвонить 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Все предельно просто, игра вообще максимально простая, а подарки классные, поэтому надо звонить. Мы вас всех ждем. Удачи!
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет переменная облачность, в утренние часы до 21 градуса тепла днем. Температура воздуха составит около 28 выше 0. Ветер восточный 8 метров в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно.

0: Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
1: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Будем играть в утки. Раздавать подарки есть, имеется в этом часе. Классный мерч наш эксклюзивный от Европы Плюс. Себе подарок хочет забрать наш слушатель. Позвонил он к нам из Пензы. Зовут его Антон. Антон, привет, доброе утро. Здравствуй. Как ты?
2: Доброе утро. Нормально.
1: Доброе утро, Антон. Нормально. У нас с тобой, Антон, задача очень простая. Отдать тебе наш эксклюзивный мерч крутой. У нас есть футболка от шоу Еврохит ТОП-40. Вещица эксклюзивная. Она может тебе достаться, если ты правильно ответишь на один вопрос. Но там даже не вопрос, там задание. Есть звезда, популярная персона, певица, даже немножко актриса иногда. Зовут ее Риана. Мы, конечно, Риану знаем. Ну, само собой. И Элла, Амбрелла, и вот это вот все. И слушаем ее регулярно на Европе Плюс. Есть два факта о Риане. Твоя задача — найти утку, то есть не настоящий факт о Риане. Если справишься, то подарок будет твоим. Все предельно просто. Попробуем, отгадаем?
2: Попробуем.
1: Ну тогда давай факт номер один про Риану. Слушаем внимательно, не торопимся, вникаем. Риана стала первой женщиной-миллиардером из мира музыки по версии издания Forbes. Это первый факт. И второй факт. В юности Риана профессионально занималась автогонками и даже участвовала в чемпионате Формулы 3. Вот такой факт номер два. Итак, Антон, как ты считаешь, где здесь утка? Какой из этих фактов мы придумали? Скажем так. Еще раз, не слышно. Еще разок.
2: Второй факт про гонки.
1: Не настоящий. Это вымышленный факт. Ну, как тебе сказать? Надо тебя поздравлять, потому что ты выиграл. Абсолютно правда, абсолютно. Ну, конечно, выдумка. Какие Формула-3 и какая Риана, я думаю, что ей это не надо. Ей нужны миллиарды. Потому что она действительно первая женщина-миллиардер по версии издания Forbes, ну и музыкального мира. Поэтому мы тебя поздравляем, ты большой молодец. А наша фирменная футболка от шоу Еврохит ТОП-40 достается тебе. Ура, мы за тебя рады. Хорошего продолжения тебе уикенда, Антон. Удачи, классной поездки, куда ты там не ехал. Пока. Пока. И музыки, конечно, музыки. Есть Рэй Далтон, есть его история Blood Running. Ее послушаем прямо сейчас.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

Это команда моя Мишель и Бастя. Если я буду танцевать. Супер стиль, супер стиль. У нас впереди больше хитов и больше музыки в крутом уикенде. Будет TTO Come Alone. Легендарная история. Будет Chapel Run с треком Good Luck Bay. Будет, конечно, и продолжение крутого уикенда. Все впереди. Игры, контент, подарки. Дождись.

0: Это классика. Это Did You Come Alone? Классная тема. Впереди больше хитов и больше музыки. На Европе Плюс будет крутой уикенд, подарки, контент. Конечно, любимцы твои. Будет Кэнди Дикей, будет Алекс Уоррен, его работа Fever Dream. Все совсем скоро. Дождись.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. Система образования к новому учебному году готова. Турция сдает позиции по доступности отдыха, а в США произошло ограбление века. Подробности далее. Система образования к началу нового учебного года готова. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, за парты сядут 17 миллионов 600 тысяч детей. Из них

В ней приняли участие примерно 2000 человек. Люди призывали, в частности, к отмене антироссийских санкций. Как передает ТАСС, они отмечали, что от этого страдают обычные жители. Мероприятие прошло перед общенациональным референдумом, который назначен на 27 сентября. Тогда жители Швейцарии выскажут мнение по поводу отмены сотрудничества страны с военными блоками, включая НАТО. Турция теряет статус доступности туристического направления. Спрос на отдых там начал снижаться из-за роста цен. Как пишет агентство Bloomberg, путешественники переориентировались на более доступные варианты, такие как Словения, Черногория и Тунис. Также россияне стали значительно чаще покупать туры в Японию. За год спрос вырос в среднем на треть, а у некоторых туроператоров в полтора раза. Япония популярна прежде всего благодаря богатой экскурсионной программе. Ну а в США воры похитили грузовик с 18 тоннами пива. Речь идет о более чем 50 тысячах банок пенного напитка. Как пишут западные СМИ, возможно, это стало крупнейшим ограблением пивоваренной отрасли в истории. Компания-производитель поставила похитителям ультиматум – вернуть груз в течение 18 дней и 44 минут без уголовного преследования. Отмечается, если соединить 18 и 44, получится 1844 – год основания этой компании. Кроме того, руководство пообещало вознаграждение любому, кто может помочь в поисках напитка. Ну и в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 85 рублей 60 копеек, единая европейская сегодня и завтра на отметке 99 рублей 68 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс. С вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем хорошего дня.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Это мы. Это мы, это я, меня зовут Денис Романов. Это ваши подарки. Они ждут вас, конечно же, в игре «Киномания». У нас она совсем будет скоро. До этого будет подборка классных сериалов. На этой неделе рассказываем вам о детективных сериалах. Один из них, конечно, поможет выиграть приз. Там будет подсказка, так что ждем «Киномикс» скоро. Гороскоп, это я пальцы так сгибаю, гороскоп будет. Также музыка будет, конечно, без нее никуда. Это, мы ради чего здесь собрались, собственно? Ради музыки. Будет KDDK, классная летняя тема «Бамбалео». Будет Алекс Уоррен, его поп-рок-хит «Fever Dream» прямо сейчас. Крутой уикенд.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Приветствуем еще раз. Доброе утро, добрый день, Киномикс. Это подборка фильмов, сериалов интересных, на которые стоит обратить, конечно, внимание. И подсказка к игре Киномания. Чуть попозже будет Киномания, там наш эксклюзивный мерч. И задание будет, сейчас расскажу, какое. Сначала про подборку чуть-чуть. Значит, детективные сериалы, которые обманут даже внимательного зрителя. На этой неделе говорим о них. И рекомендация первая. Это сериал под названием «Лестница». История, основанная на нашумевшем реальном судебном процессе. История о писателе Майкле Питерсоне, которого обвиняют в убийстве жены Кэтлин. Сериал мастерски играет с точки зрения зрителя, показывая одни и те же события под разными углами. То, как трагическую случайность, то, как продуманное убийство. И позволяет аудитории самой решить, кому верить в затянувшиеся на годы судебные драме. Интересно? Интересно. Смотрим. «Презумпция невиновности». Следующая картина, следующий сериал. Ремейк культового триллера 1990 года. Аж. С Джейком Джилленхолом в главной роли. Окружной прокурор Расти Сабич ведет двойную жизнь. У него есть любящая жена и тайный роман с коллегой Кэролин. Когда женщину убивают, дело поручает расследовать именно Расти. И он оказывается зажат между попыткой скрыть измену ради спасения брака и статусом главного подозреваемого. Интересно. Тем более Джейк Джилленхол. Талантливейший актер. Есть еще одна рекомендация. Мы вот сейчас ее запоминаем, себе помечаем. Скоро будет игра «Киномания». Надо будет вспомнить, достать из памяти этот сериал. Это великий сериал «Настоящий детектив». Криминальный сериал, премьера которого состоялась еще в 2014 году, то есть в 2014 году, потому что еще первый сезон был тогда еще. На канале HBO каждая часть рассказывает отдельную историю с новыми героями и новым расследованием. Первый сезон, тот самый классический, в 2014 году. Мы вообще в целом запоминаем «Настоящий детектив», но если вспомните в игре его, то будет супер. Первый сезон знакомит зрителей с детективами Растом Коулом и Марти Хартом, которые расследуют серию загадочных убийств в Луизиане. Действие истории развивается сразу в нескольких временных периодах. Интересно. Главные роли в первом сезоне исполнили Мэттью МакКонахи, all right, это у него такая поговорка есть, и Вуди Харрельсон, сладкая парочка, величайшие актеры, классная пара актеров. Их противостояние и расследование получили широкое признание критиков, да и любовь нашу, конечно. «Настоящий детектив» — это классика, это надо смотреть. Интересно. Вообще, несколько сезонов, и все один другому не уступают, что называется. Запоминаем «Настоящий детектив». Он поможет выиграть в «Киномании», в игре, которая будет чуть-чуть попозже. И, конечно, смотрим на europaplus.ru. У нас в нашем сообществе в ВК есть целая подборка из сериалов детективных, которые обманут даже внимательного зрителя. Это надо читать, это надо смотреть, погружаться, себе что-нибудь отмечать.
0: Крутой уикенд на Европе+. Киномикс.

0: это дуэт Fastboy. Music Sounds, так называется их танцевальный хит. Летний хит, конечно. Провожаем лето красиво, ребята. Вместе с Европой Плюс в крутом уикенде. Что будет дальше? Будет игра «Киномания», раздадим подарки, будет гороскоп, музыка тоже присутствует. Не только летние хиты у нас есть, конечно, я хотел сказать летние хиты. Не только летние хиты, есть в целом хиты абсолютно. Например, есть Мэткен, их работа «Бэггин». Послушаем, будет «Дати» и «Take Me There». Все скоро, обязательно дождись.
1: Реклама.
2: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Тау», «Кристалл Трилогия». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Абудинский». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Калс Фридриха Энгельса». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Калс Шоссейная». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Калс Шизовая». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Триумф Капитал». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Первый Красногвардейский». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «ПСФ Кросс». Полный список победителей на сайте premierecordi.ru.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300. Ровно 75-20. Город Москва.
6: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
7: Все подробности на сайте europaplus.ru.
8: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
9: Бригада 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 30 августа. Воскресенье. Овны. Близкие ждут от вас решительных и однозначных действий. Тельцы. Сегодня поспешность не для вас. Великие дела вершатся размеренно. Близнецы, нестабильность вашей ситуации даже сыграет вам на руку. Раки, ни один ваш вопрос не останется сегодня без четкого ответа. Львы, не беспокойтесь о препятствиях. Их наличие еще раз подтверждает, что вы на верном пути. Девы, пора опустошить свою денежную заначку ради долгожданной покупки. Весы, если столкнетесь с проблемой выбора, то не переживайте, вы точно не ошибетесь. Скорпионы, представится возможность неплохо и легко заработать. Стрельцы, обратите внимание на требования вашего организма. Козероги, сегодня вы будете просто засыпаны комплиментами. Водолеи, день создан для любви и только для любви, только для нее. Рыбы, повеселитесь от души, но помните, что зарплата бывает не так часто, как вам хотелось бы.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: Киномания.
1: Это игра «Киномания» в крутом уикенде на Европлюс. Да как-то я так пафосно, да? «Киномания». Ну, потому что, а как иначе? Мы говорим о самых лучших фильмах, о сериалах и, конечно, о самых крутых подарках. Естественно, имеются у нас такие. Есть классный наш мерч, эксклюзивный, от Европы Плюс. Может достаться тебе, если дозвонишься прямо сейчас по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Напомню, что у нас в начале этого часа была подсказка в киномиксе. Шансы велики. Звони.
0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет переменная облачность, в утренние часы до 21 градуса тепла, днем температура воздуха составит около 28, выше 0, ветер восточный 8 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра.

0: В СК-10 пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
1: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Киномания.
1: Киномания прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Будем раздавать подарки в игре Киномания. Немножко поговорим про сериал, который загадывали. Неправильно говорю. Про сериал, о котором мы рассказывали, и будем его отгадывать. Вот так. Нас порадовал своим звонком. Наш слушатель, зовут его Алексей. Алексей аж из Хабаровска дозвонился к нам. Алексей, привет. Добрый день. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Привет. Алексей, значит, задача твоя такая. Надо прямо сейчас будет послушать три факта про один сериал известный. И когда скажешь, что за сериал мы для тебя приготовили, загадали, подарок тебе достанется. Это беспроводная колонка от нас от Европы Плюс, и ты будешь наверняка рад и доволен. Ты будешь рад и доволен, если выиграешь? Скажи нам, пожалуйста.
2: Наверняка.
1: Ну тогда мы с тобой готовимся к игре. Итак, у нас есть три факта про один известный сериал. Мы сегодня утром уже говорили о сериалах тематических, детективных. И сегодня как раз-таки один из них в нашей игре. Погнали. Итак, факт номер один. Вот такой. Значит, американский криминальный сериал, премьера которого состоялась еще в 2014 году на канале HBO. Каждая часть этого сериала рассказывает отдельную историю с новыми героями и новым расследованием. Вот такой первый факт. Какие-то идеи, какие-то воспоминания? Или будем дальше слушать факты?
2: Ну, можем дальше послушать. Идеи есть, конечно.
1: Так.
2: Есть разные сериалы
1: давай
2: подобного жанра.
1: Давай послушаем. Давай следующий факт. Значит, первый сезон, с которого все началось, такой самый, наверное, яркий на то, вообще в целом в сериале, он знакомит зрителей с детективами по имени Раст Коул и Марти Харт, которая расследует серию загадочных убийств в Луизиане. Действие истории развивается сразу в нескольких временных периодах. Вот такой факт. Итак, какие-то предположения? Или есть еще третий факт, и мы послушаем его?
2: Ну, я уже догадался, но можно и третий послушать.
1: Давай. Значит, главные роли в этом сезоне, в первом, исполнили Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон. Их противостояние и расследование получили широкое признание критиков, нашу бесконечную любовь, ну и вообще в целом. Все, это точка в предложении. Ну давай, рассказывай, что за сериал мы загадали.
2: Ну, настоящий детектив.
1: Настоящий детектив, говоришь ты. А мы говорим тебе, что ты большой молодец. И тебе достается наша фирменная беспроводная колонка от Европа Плюс. Ура! Молодец! Это настоящий детектив.
2: Ура! Спасибо.
1: Да, пожалуйста, мы только рады. Ты большой молодец, что ты взял, дозвонился к

и Meet Me in the Dark в крутом уикенде на Европе Плюс. Дэнс-поп-хит. Есть еще один, мы его послушаем скоро, легендарнейший, это Black Eyed Peas. Их работа Pump It. Послушаем, потанцуем, само собой, уикенд как-никак. Как? Уикенд все-таки.

0: Black Eyed Peas, Pump It. Мы, конечно, их работают, знаем и любим. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет еще одна пара, много артистов будет. Будет Bruno Mars и Mark Ronson, Uptown Funk. Будет Медуза, I Don't Wanna Go Home Tonight. Один из главных танцевальных хитов прямо сейчас. Продолжение крутого уикенда будет. Подарки, контент, все впереди. Все совсем скоро, здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс, рок, хиты с характером.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве уже 9 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами снова Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Здравствуй, Денис. Доброе утро, друзья. Российских водителей призвали к осторожности. В Минтрансе рассказали, когда появятся автобусы без водителей, а в Кыргызстане определят лучшего сборщика монет с земли. Подробности далее. Российских автомобилистов призывают к особой осторожности на дорогах. Уже во вторник начнется новый учебный год. Детей в городах станет больше. Поэтому важно усилить бдительность во время поездок. Родителям рекомендуется напомнить и детям о правилах безопасности дорожного движения. Помимо прочего, важно позаботиться о том, чтобы на одежде ребенка всегда присутствовали световозвращающие элементы. Чтобы родители школьников могли провести день знаний вместе с детьми и присутствовать на линейке, им нужно предоставить оплачиваемый выходной 1 сентября. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что сейчас некоторые работодатели идут навстречу сотрудникам. Однако, по словам Миронова,

критической инфраструктуры, восстановлением поврежденных объектов, а также резервированием важных ресурсов и поставок. Кыргызстан готовится принять Всемирные игры кочевников. Это международные соревнования, объединяющие традиционные виды спорта. Они стартуют в Бишкеке уже в предстоящий понедельник. Участники из 100 стран мира. Россию представят более 230 спортсменов. На Всемирных играх кочевников будет представлено 42 дисциплины. Например, сбор монет с земли во время движения на лошади, три вида борьбы, а также соревнования на силу. Кстати, даты проведения соревнований выпадают в том числе на 1 сентября. Поэтому учебный год в школах и в вузах Кыргызстана начнется 15 сентября. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Американский доллар в эти дни 85 рублей 60 копеек. Единая европейская сегодня и завтра держится на отметке 99 рублей 68 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и продолжение крутого уикенда. Всем хорошего дня и бодрого настроения в компании с Европой Плюс.

0: на Европе Плюс.
1: И снова всем здравствуйте. Доброе утро, добрый день. У многих уже добрый день. Наша страна большая, большущая. Поэтому у многих уже добрый день, да. И всем, конечно, в одинаковом количестве. И тем, кто в центральной части живет России, на Дальнем Востоке, в средней полосе. Всем больше хитов, больше музыки. Всем классное настроение. Вместе с Европой Плюс мы проведем этот уикенд. Второй день крутого уикенда, да. Вчера веселились, сегодня тоже слушаем классную музыку. И подарки, конечно, про них не забываем, естественно. Есть у нас игра. В этом часе игра новая под названием «Хит под прикрытием». Можно будет забрать себе наш эксклюзивный мерч. Конечно, поделюсь гороскопом, естественно. Ну и горячая новинка. Один из самых ярких музыкантов последних пары и тройки лет в поп-рок-индустрии. Послушаем его новую работу. Чуть-чуть про него поговорим. И все скоро. Пока. Классика от Марка Ронсона и Бруно Марса, Uptown Funk, также «Медуза», «I don't wanna go home tonight». Все прямо сейчас.

0: клиентов торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов.
1: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Елиана, Газар. Пятый сезон
2: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
1: Премьера на Муз-ТВ.
2: Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
5: Смотри лучшие фильмы первым.
6: Вместе с Европой Плюс.
5: Один час.
7: Кто это?
8: Твой сын у меня.
7: Что?
8: Это очень простая игра.
5: Один шанс спасти сына.
7: Я не могу никого убить.
8: О, я думаю, можешь.
9: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
5: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
9: Забери свой билет на Европе Плюс.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Итак, приступим.
12: Европа+.ру.
13: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
12: Заходи на европа+.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
11: 12+.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
15: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня, 30 августа, воскресенье, Овны. Близкие ждут от вас решительных и однозначных действий. Тельцы, сегодня поспешность не для вас, великие дела вершатся размеренно. Близнецы, нестабильность вашей ситуации даже сыграет вам на руку. Раки, ни один ваш вопрос не останется сегодня без четкого ответа. Львы, не беспокойтесь о препятствиях, их наличие еще раз подтверждает, что вы на верном пути. Девы, пора опустошить свою денежную заначку ради долгожданной покупки. Весы, если столкнетесь с проблемой выбора, то не переживайте, вы точно не ошибетесь. Скорпионы, представится возможность неплохо и легко заработать. Стрельцы, обратите внимание на требования вашего организма. Козероги, сегодня вы будете просто засыпаны комплиментами. Водолеи, день создан для любви и только для нее. И рыбы, повеселитесь от души, но помните, что зарплата бывает не так часто, как вам бы хотелось.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: Под прикрытием на Европе Плюс.
1: Так, поиграем. У нас есть классная новая игра, называется «Хит под прикрытием». И надо, получается, выигрывать. Надо позвонить к нам в игру для того, чтобы одолеть искусственный интеллект, немножко свой мозг подразмять. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звони по этому номеру, все получится. Удачи!
0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет переменная облачность, в утренние часы до 21 градуса тепла днем. Температура воздуха составит около 28 выше 0. Ветер восточный 8 метров в секунду.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
0: Смотри лучшие фильмы первым.
6: Вместе с Европой Плюс.
0: Один час.
7: Кто это?
8: Твой сын у меня.
7: Что?
8: Это очень простая игра.
0: Один шанс спасти сына.
7: Я не могу никого убить.
8: О, я думаю, можешь.
3: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
0: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
3: Забери свой билет на Европе Плюс.
6: Для лиц старше 16 лет.
8: Итак, приступим.
0: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: прикрытием на Европе Плюс.
1: Играем! Новая игрушка под названием «Хит под прикрытием» прямо сейчас в крутом уикенде. Есть шанс выиграть классный приз. Наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Себе его хочет забрать наш слушатель из Йошкар-Олы. Зовут его Андрей. Андрей, доброе утро, привет!
2: Доброе утро, привет!
1: Доброе утро. Ну, давай рассказывать. У тебя есть поддержка, у тебя с тобой на громкой связи вместе жена. Это правда?
2: Да, да.
1: Зовут ее,
2: да.
1: Зовут ее Светлана. Вместе будете отгадывать сейчас.
2: Да,
1: Светлана. Да, да. А Светлана голос может подать нам или нет?
3: Я здесь.
1: Вот все, у вас, вас целая команда сегодня против искусственного интеллекта. Рассказываю, что нужно сделать будет. Значит, в нашей игре «Хит под прикрытием» я вот что предлагаю вам сделать. Я поставлю сейчас фрагмент один музыкальный. Это кавер на один известный хит, на известный трек. Мы его часто слышим сейчас здесь на Европе Плюс у нас. Но он сделан искусственным интеллектом, нейросетью. Сделан в другом жанре, не похож на сам на себя. Надо будет внимательно послушать его и выбрать из предложенных мной вариантов правильный. То есть кто автор в оригинале, грубо говоря, этот артист или этот артист. Вы готовы, ребята, вдвоем поиграть?
3: Готовы.
1: Ну тогда слушайте, слушайте внимательно. Задание начинается прямо сейчас. Кавер и ишны. Погнали!

0: Это было весело, как минимум. Итак, мы сейчас послушали вот это вот все безумие музыкальное. Сейчас надо выбрать, кто... Да, сейчас, подождите, обсуждение стоп. Даю варианты, чтобы было полегче. Кто автор оригинала? Кому принадлежит этот трек? Это Шакира или это Джейсон Деруло? Итак, ваш вариант. Как круто, что нельзя за шазами.
1: Джейсон Деруло, наверное.
0: Ну, раз Джейсон Деруло, значит, надо праздновать победу. Это Джейсон Деруло и Диджей Годжа. Мичико, это правда. Абсолютно я. Будем тебя поздравлять. Тебя и жену.
1: Ура!
0: Ура! Это действительно...
1: Это было не то.
0: Молодцы, ребята, молодцы. Так, давайте сейчас тогда кричим вместе громко. Ура, да здравствует победа на Европе плюс. Ладно, шучу, можно ничего не кричать. Все, поздравляю вас, вы большие молодцы. Здорово, что выиграли, победили. Классная наша сумка-шопер от Европы плюс. Эксклюзивный подарок, между прочим, на минуточку. С ним и поздравляем вас.
1: Ура!
0: Все, хорошего уикенда, продолжения, пока-пока. И, конечно, всем музыки, естественно, самое лучшее. Оно у нас впереди на Европе плюс в огромном количестве в крутом уикенде.
2: Хит под прикрытием на Европе плюс.

0: Линкин прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. До конца часа будем слушать Джастина Бибера и команду Forest Movement. Одну из, наверное, главных работ Forest Movement и не главных работ Джастина Бибера. Но, тем не менее, достаточно интересный. Live My Life послушаем. Будет Дэвид Гетта и команда Ive Supernova Love. Будет, конечно, больше музыки. Больше хитов, больше музыки. В часе новом. Все будет скоро, ребята. Все скоро.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Вы – владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
11: В кино с 3 сентября.
12: Почему у вас телефон моего сына?
13: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
11: Галь Гадот.
12: Я не могу никого убить.
13: У тебя один час.
11: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
14: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
15: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
14: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений.
15: 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. При авербукинге перевозчик не должен просто разводить руками. ГОСТ на букеты не планируется, а российские волейболисты поедут на Мальту. Подробности далее. Минтранс предложил закрепить в законодательстве об авербукинге широкий выбор компенсаций для пассажиров и разрешить его лишь на направления с многочисленными регулярными рейсами. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, если вдруг случается так, что на рейс пришло больше людей, чем физически есть мест в самолете, авиакомпания не должна просто разводить руками. Перевозчик должен предоставить пассажирам широкий выбор компенсаций. Это альтернативный рейс, выплата денег, комфортные условия на период ожидания вылета и другие. ГОСТа на букеты не будет, это не входит в планы Минпромторга, как отметил замглавы ведомства Геннадий Абраменков. Министерство не собирается ограничивать вдохновение флористов. При этом он напомнил, что уже действуют стандарты на отдельные срезанные цветы. А ранее в Госдуме предложили ввести госрегулирование стоимости цветов перед 1 сентября. Депутаты указали, что стоимость букетов резко увеличивается, что бьет по карману родителей школьников. В России сегодня началось досрочное голосование на выборах. Принять участие в них могут жители отдаленных и труднодоступных мест в 36 регионах. Как отметили в ЦИК, также сегодня начнут голосовать вахтовики, сотрудники полярных станций и экипажи судов, которые отправляются в плавание, а также наши военные, которые находятся в зоне СВО. Напомню, сами выборы депутатов в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Кроме того, в ряде субъектов определят глав регионов и составы законодательных собраний. Лидеры 17 иностранных государств и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который стартует в Бишкеке уже в предстоящий понедельник. Россию представит глава государства Владимир Путин. Участники обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки. По итогам саммита планируется

0: это лето. Я считаю, это лето. На Европе Плюс. Чего только не было у нас. И всякие шоу интересные. И много-много подарков, конечно. Мы и летом не забывали про вас. У нас были летние и летний вайб. Все было, ребята, все было. И, конечно, все еще будет. У нас новый сезон начался не так давно. Поэтому впереди у нас больше хитов, больше музыки. Это как минимум. Музыкой мы всегда вас радуем. Так что слушайте вместе с нами Риану и ее историю Russian Roulette. Будет Шакира и Burna Boy, один из главных летних хитов лета 2026. Футбольная тема «Дай-дай». Послушаем совсем скоро здесь на Европе Плюс. Лови!
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии «Рекорде.ру».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
9: Ты кто такой?
10: Сейчас главное спасти этих людей. Времени будет в обрез.
8: Боевик, триллер.
11: Что тебе, черт возьми, надо?
8: Мятеж.
10: Возмездие.
8: В главной роли Джейсон Стейтем.
10: Не бойтесь, я помогу.
8: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: Шоу, где характер решает все.
14: Вставай, вставай!
13: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
14: Да!
13: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: русских и его хаус-хит «Мысли» на Европе Плюс прямо сейчас. Тема, конечно, стильная. Стильная 100%. Именно поэтому прямо сейчас занимает 22-ю строчку в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Потихонечку растет и растет. Голосую за работу Тимы. Я думаю, что она этого достойна, чтобы оказаться как минимум в десятке лучших уже на следующей неделе. В пятницу в 2 часа дня свежий выпуск Еврохита традиционно с Алексом Мануиловым. Конечно, мы слушаем и голосуем на сайте europaplus.ru. Еще ждем классную тему от Тейм Импалы и Дженни. Дженни Кей-поп суперзвезда, Тейм Импала вообще в целом глобальный суперстар. Их работа «Дракула» скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет переменная облачность, в утренние часы до 21 градуса тепла днем. Температура воздуха составит около 28 выше 0. Ветер восточный 8 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
5: Почему сразу сам топай?
6: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
1: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 Юси Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой

0: Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будет диджей Илок и Халид. Их танцевальная тема «Dive into me». Будет поп-рок-хит от Алекса Уоррена. Трек под названием «Fever Dream». А еще поп и джазовая суперстар Рэй с работой «Where is my husband?». Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут. Дождись.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил: молодой человек, а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Плейлисты разных стилей и направлений.
8: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
10: А котики?
11: И, конечно, котики.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 11 утра.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Swam.

0: это Диджей Лок и Халид, Dive Into Me, Dance Pop Super Hit, уже забрался за пару недель на 27-ю строчку в нашем чарте Еврохит Топ 40. Это хороший результат, хороший. Лок легенда, Халид в своей нише тоже легенда, сол и R&B и поп суперзвезды. Впереди больше хитов и больше музыки, будет танцевальная тема еще одна от Marshmello и Portugal The Man, трек под названием Phoenix. Есть Ларин и мощнейшая история Warning Signs. Послушаем обязательно, все скоро здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 870.
3: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102 230 491 5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». 20

0: детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
4: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Да. Хиты самых разных стилей.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет переменная облачность, в утренние часы до 21 градуса тепла днем. Температура воздуха составит около 28 выше 0. Ветер восточный 8 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый Jetour Dashing для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». Jetour Dashing от

0: 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре Fresh G-Tour. Реклама не оператор. ООО «Фрешка» ЯНН 972-303-8901. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут

0: старое доброе или новое доброе. Я запутался, как надо правильно анонсировать Мадонну. Ее история «Bizarre», трек с Мартином Гэриксом, трек с последнего альбома Мадонны. Прекрасная танцевальная работа. Наверняка станет уже классической к какому-то времени. Впереди больше хитов и больше музыки. Вот она, классическая тема танцевальная, как есть. Тимофей Бартуш Брэнн из их работы «Heaven». Будет прекрасная Билли Айлиш и такая же ее прекрасная история «Birds of Feather». Все впереди, все скоро.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ». Не оферта.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Да что?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки — это задача со звездочкой.
15: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: В кино с 3 сентября.
18: Почему у вас телефон моего сына?
19: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
17: Галь Гадот.
18: Я не могу никого убить.
19: У тебя один час.
17: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тимофей и Бартош Брена с их «История Heaven» в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Андрей Каясов будет, все поставит вам, ребята.
1: Привет, Денис. Привет. Что хочу сказать? Вчера я стал свидетелем того, как ты диджеешь, как ты играешь. Ну, полнейший восторг.
0: А если это тайна была, нельзя было никому рассказать?
1: Как отмотать время назад и стереть это? Денис, классного тебе дня.
0: Спасибо, и тебе тоже.
1: Отдыхай пока. Пока мы летим в новый час. Больше штофа, больше музыки впереди. Доминик Файк, Baby Doll на самом старте.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В столице полдень.

0: Бибер Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls прямо сейчас. Ну вот завтра мы все будем немножечко Sad Girls, Sad Boys в понедельник, последний день лета, да? Ну вот сегодня-то поводов для грусти нет, согласись, выходной, классный теплый день и много-много крутых треков впереди. Всем привет, всем здрасте, всем шикарного отдыха, зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Кейди Дикей, Бамбалео, Нарлс Баркли, Крейзи, а также Тедди Свимс, Мистер Ноу It All. Все это здесь, на Европе Плюс, оставайся.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года.

0: Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
3: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Бамболео. Это Katy DK. Прямо сейчас в режиме Бамболео. В режиме такого вот легкого подкачивания мы продолжим. Больше хитов и больше музыки впереди. Особое внимание предлагаю обратить на новинку. Новинку от уже знакомой нам группы Cat Psy. Послушаем Animal. Но чуть раньше с нами клан Carousel с суперхитом Ride. А ну и кстати, вот в какую бы райд, какую бы поездку ты не отправился, тебе точно пригодится новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. Приложение бесплатное, естественно. Можно слушать прямой эфир, смотреть трансляцию из студии, а еще наслаждаться подкастами. Причем их можно загрузить, чтобы потом была возможность заценить выпуски даже без интернета. Скачивай Радио Хаб, тебе точно понравится.
1: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сегодня переменная облачность. Вечером температура воздуха опустится до плюс 24. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха до плюс 28 градусов. Ветер восточный 7 метров в секунду.
2: Реклама.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей! За легендой. 8 800 222 0770.
8: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
9: Началась эта история давным-давно.
8: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
9: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
8: Главный замес года.
9: Это что за медвеёж?
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
8: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
11: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: чем больше звездных артистов на одном треке, тем лучше. Каждый привносит что-то свое, добавляет свою изюминку. Джон Саммит, The Voice, Джулия Чёрч, Shades of Blue, только что в твоих динамиках. А до конца этого часа успеем послушать парочку хитов. Rob Thomas, Lonely No More, а также Huntrix Golden впереди на Европе+.
1: Утром по будням на Европе+.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома «Восточный». Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада У!
6: Реклама.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере

0: для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ОБД. Не оферта.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовскар.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
7: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Да, плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
10: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Да что?
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Томас, Lonely No More в завершении часа на Европе Плюс. В новой 60-минутке будет все, как мы с тобой любим. Больше хитов, больше музыки, больше топовых любимых артистов. Никуда не уходи, чтобы ничего не пропустить.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: кантри танец. Да, здесь поется I'm two stepping into trouble. Да, я как бы в ритме танца two step приближаюсь к неприятностям. Ну или в двух шагах от них. Вот так вот. Круто. Больше дафа, больше музыки ждет нас далее. Another A54 Ultra Talk to You, а также Ava Max Spotify впереди на радиостанции номер один в России. Никуда не уходи.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бекаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 870.
3: Амакс курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита», ОГРН 102-230-491-5346, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: Максидом. Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Афиша на Европе плюс.
1: Чем заняться сегодня в Москве, прямо сейчас расскажет Дмитрий Королев. Дмитрий, привет.
2: Приветствую. Последнее воскресенье уходящего лета.

Дата на фестивале под открытым небом. Например, на Крибном канале в Крылатском фестиваль «Открытая вода». К спортивной программе добавятся мастер-классы, настольный теннис, детские активности и водное экстремальное шоу. Завершится программа выступлением спортсменов на гидроциклах и флейбордах со специальными эффектами. Тем временем Нижний Сусальный переулок стал площадкой для гастрономического фестиваля угощения. Там будут сочетаться с музыкой и развлечениями. В центре программы мясные блюда по рецептам разных стран, гастрошоу с участием шеф поваров и чемпионат по барбекю. Для детей предусмотрены игры и мастер-классы. А в парке Ходынское поле фестиваль капоэйры, который объединит спортивные занятия, музыку и знакомство с бразильской культурой. Гости смогут попробовать себя в капоэйре на мастер-классах, узнать больше об истории этого искусства и поучаствовать, почувствовать ритм под живые барабаны и национальные инструменты. Безусловно, можно сегодня посетить и театр. На сцене Моссовета «Три мушкетера» обстановка построена как большой музыкальный спектакль. В ней более 20 вокальных и танцевальных номеров, живой оркестр и фехтовальные сцены с участием каскадерской группы. Хореографию поставил Егор Дружинин, соединив элементы театрального движения и американского степа. Любители боевиков ждут сегодня в кино. Там можно посмотреть «Мятеж» с участием Джейсона Стейтема. В центре сюжета бывший сотрудник спецслужб Коул Рид, работающий телохранителем у тайского миллиардера и владельца судоходной компании. После сделки по продаже бизнеса на глазах Коула убивают его босса, и он неожиданно становится главным подозреваемым. Как ему удастся очистить свою репутацию, узнаете, посмотрев «Мятеж» в кино. Одним словом, этот день обещает быть насыщенным и интересным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня!

0: Summer Nights. Это Филат в Карсе Денис Фёрст прямо сейчас. У нас получается сегодня что? Грядет последняя сладкая летняя ночь 2026. Завтра уже ночь будет, ну, как бы вот осенней. По крайней мере, календарно. Да, лично я буду уже ждать лето 2027. Сразу понятно, да, какое время года у меня любимое. Да, ну а вообще, самый кайф — это, конечно, ценить любое время года. И главное — уметь наслаждаться текущим моментом. Этим мы продолжим заниматься здесь, на Европе Плюс, компании топ-артистов. Больше хитов и больше музыки. Впереди лирика и свежая история под названием «Аутентичная» на подходе. Прежде «Love You Lost», «Frequencies», «Eridoia» и «X Ambassadors» с вещицей «Back to You», а также «Шакиру» и «Бена Боя» с суперхитом «Die Die». Полетели.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове сегодня переменная облачность. Вечером температура воздуха опустится до плюс 24. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха до плюс 28 градусов. Ветер восточный 7 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь — просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Мороженое – это круто!
13: А Крутис Айс еще круче!
12: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
14: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ник и в очередной стильный вайбовый трек «Аутентичная». Прямо сейчас ставим динамик, как мы двигаемся дальше. До конца этого часа нужно обязательно успеть насладиться парочкой топовых хитов. Бритни Спирс, «Overprotected», а также «Somewhere 12 to 12». Впереди на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся.
1: Реклама.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: В кино с 3 сентября.
4: Почему у вас телефон моего сына?
5: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
3: Галь Гадот.
4: Я не могу никого убить.
5: У тебя

0: Take Me Back. Это Кайка и Макс Макноун прямо сейчас. Это новинка, поэтому не удивляйся, что трека пока еще нет в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. До следующей пятницы, уверен, за него пролетит много голосов, и он в хит-списке окажется. Напомню, что именно ты влияешь на результаты, поэтому поддерживай любимчиков на сайте europaplus.ru. Ну а обратный отчет лучших треков в неделе слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Miss Mo, Hello, The Sun Is Up, Where Are You, а также Dati, Take Me There впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
6: Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
11: 22

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступный цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
6: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Cosmo, Hello, the sun is up, where are you? Потрясная вещица прямо сейчас, но, мисс мы оставим здесь, будем двигаться дальше, чтобы послушать как можно больше треков в разных стилях и жанрах здесь на Европе+. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется немножко инди-попа с элементами латинской музыки, то обязательно послушай Сидерленд с изумительной новинкой Ту-ту-ту-ру. Если жаждешь танцевального ремикса на поп-рок, то лови Two Colors с темой Love Fool. А вот еще раньше хаус-ритмами и афро-битом нас порадует диджей Коджи Джейсон Дерула. Суперхит Митчика уже через мгновение в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
8: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация
9: «Копатыч, у нас проблемы!»
8: Смешарики сквозь вселенные.
10: Чего? Весело?
11: Весело.
8: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
12: Ёлки-палки!
13: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
14: Амакс курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита», ОГРН 102-230-491-5346, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
15: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Запускаем суперхитовый нон-стоп здесь, на Европе плюс. Всех звездных исполнителей не перечислить, поэтому лучше оставайся и послушай каждого сам. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто точно появится. Впереди Тима Белорусских с темой мысли. Прежде здесь отметится дуэт Fast Boys, новинка Music Sounds. А еще Лови Френч, Монтану и Максу Би с вещицей Ever Since You Left Me, I Went Deaf.

0: Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя порадует Мадонна, Бенсон Бун и многие-многие другие. Продвигаемся.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как вы здороваетесь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Я такой, слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил молодой человек: а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
7: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
10: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
11: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
12: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
13: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
14: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
1: Европа+.
18: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 15:00.

0: Супер-ниндзя.
1: Да!
0: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
2: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
3: Утром по будням в 9:30.
2: Звони и взламывай.
4: Сейф в бригаде У.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Биберекса Дэвид Гетта, Sad Girls, прямо сейчас. Но вот сегодня Биберекса точно не входит в список грустных девчонок. У Биби день рождения, мы ее поздравляем. Надеюсь, она веселится, принимает подарки и переслушивает свои главные хиты. Да, у нас далее тоже будет больше хитов и больше музыки. Алока Халет, Dive Into Me. Прежде вспомним шикарный трек от Тома Грегори, Footprints. А вот раньше всех с нами Тедди Свимс. Суперхит Мистер Новотел уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Амакс-курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
10: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
12: Сломалась. 300 ровно 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
13: Шоу, где характер решает все.
14: Вставай, вставай!
13: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
14: Да!
13: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Следующую хитовую подборку пропускать ни в коем случае нельзя. Будь рядом, чтобы поймать в динамиках топовых артистов и главные мировые хиты. С нами группа Cat's Eyes с изумительной новинкой Animal. Прежде не пропустить Дона Диабло и банду Fits and the Tantrums с вещицей Radio Baby. Еще раньше здесь отметится группа Temper City с суперхитом Self-Aware. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Лови Portugal The Man, Мадонну и Мартина Гаррикса и многих-многих других. Полетели.
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама АО «БД Мерфектор».
10: Да ж пизда.
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
15: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Радиоplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 16:00.

Только хиты. 30 минут. Европа плюс. Love is a strange thing. Just

0: Группа Кацай. Горячие девчонки в нее входят, конечно. Клипы огонь, танцы восторг. Новинка Animal только что в твоих динамиках. Да, ну, кстати, огонь и восторг. Это применимый к новому приложению Европа Плюс Радио Хаб. Приложение, конечно же, бесплатное. Можно слушать прямой эфир. Можно смотреть трансляцию из студии. А еще наслаждаться подкастами. Да, причем их можно загрузить, чтобы потом была возможность заценить выпуски даже без интернета. Скачивай Радио Хаб. Тебе точно понравится. У нас далее больше хитов и больше музыки. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. One Republic, Give Me Something. А также Шакир, Рыбина, Бой, Дай-дай впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Амакс-курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
6: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
7: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале «Ю».
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: одиноком танце.
1: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь. Какая же красивая, милая и романтичная фраза. Кайф! Кайф. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Группа Айова. Мы, Богдан Медведи, с невероятной новинкой Count On Me. Все это на подходе. И раз уж заговорили о танцах, то предлагаю уже через мгновение слушать главный летний дэнс-хит планетарного, да что там, межгалактического масштаба. Лидеры мирового Шазама, Хьюшель, Эмэйл Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun совсем скоро. Здесь на Европе Плюс. Послушай обязательно.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: В Ростове сегодня переменная облачность. Вечером температура воздуха опустится до плюс 24. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха до плюс 28 градусов. Ветер восточный 7 метров в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Фрешка».
6: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый Jetour Dashing. Для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». Jetour Dashing. От 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре Fresh Jetour. Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». ЯНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: В АФБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АФБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
9: Лариса Долина. Артур Пирожков. Любовь Успенская. Эй-Йола. Ильяна. Газа. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
10: Битва поколений.
9: Это новый вызов.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Группа Айова и трек «Мы» только что в твоих динамиках. Мы с тобой полетим вперед. До конца часа будем слушать Шарам, Барри, All The Time, а также Розей, Бруно Марса с суперхитом «Апати» здесь, на Европе+. Плюс. Но самое интересное будет ждать тебя в новом часе. Шоу «Weekend Star» уже совсем скоро. Не пропусти.
1: Утром по будням на Европе+. Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома «Восточный». Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада У!
6: Реклама.
7: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
8: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: В кино с 3 сентября.
10: Почему у вас телефон моего сына?
11: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
9: Галь Гадот.
10: Я не могу никого убить.
11: У тебя один час.
9: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама ООО «БД» не оферта.
13: Европа+.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Арам Party All The Time в завершении часа здесь, на Европе Плюс. В новой 60-минутке тебя ждет очень интригующее интервью в шоу Weekend Star. Никуда не уходи и слушай внимательно.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 17:00. Европа Плюс.
1: We can start.
0: Звезды зажигают и рассказывают.
1: На Европе Плюс.
2: И сегодня с нами на Европе Плюс этот вечер проведет самый известный бухгалтер наших соцсетей. Вы наверняка видели ее короткие видосики о жизни офиса. Ну и с ней, конечно, сегодня ее легендарная меховая шапка. Да, у нас Евгения Аверьянова. Женя, привет, всем добрый вечер.
3: Всем привет. Спасибо, что пригласили. Мне безумно приятно находиться здесь.
2: Слушай, ну мы у тебя поймали, как мне кажется, и застали в такой интересный момент. Потому что у тебя ролики набрали очень такую крутую популярность, да,
3: да,
2: их пересылают. Но при этом вот как будто бы Евгения Аверьянова, вот скажешь сразу, и люди еще не знают. Это, ну, какой-то такая издержка роста, то есть потихонечку сейчас и это подверстаем, да? Или все-таки такая концепция, вот мой главбух там, а вот Евгения Аверьянова здесь.
3: Я очень много времени посвящаю своему блогу. Вот практически каждый день я занимаюсь либо написанием сценариев, либо съемками и придумыванием нового чего-то. Помимо блога у меня есть моя личная жизнь, которой я также уделяю большое количество времени. И на сегодняшний момент в целом мой блог и моя популярность меня в полной мере устраивает. Не могу сказать, что я стремлюсь куда-то быть какой-то известной, потому что вся моя известность, она сейчас направлена на блог. Люди, которые мне пишут комментарии, лайкают, пишут в личку какие-то приятные слова, меня это абсолютно радует, и меня это как-то заряжает, и этого достаточно для того, чтобы творить следующие ролики. Поэтому меня пока все устраивает.
2: Ладно, вернемся просто в офис, и я вот думаю, сейчас сентябрь такое, ну, может быть, не самое напряжное время для офиса и для бухгалтерии, потому что до квартальника еще пилить и пилить.
3: Да, да, да.
2: В целом, да и вообще еще потихоньку выходят из отпуска, да. Ты тоже в этой всей вот предсентябрьской круговерти. Вот у тебя замечательный ребенок рядом сидит, да, уже, да. Да.

0: Вот. Захватило уже вот это вот все предучебным кодом, все вот это вот.
1: Ну, я как родитель, конечно же, морально, психологически готовлюсь к этому периоду. У нас сейчас 4-й класс, переводной, поэтому мы морально настроены на то, чтобы учиться, учиться, учиться и перевестись достойно в 5-й класс. Вот, ну... Я думаю, что ребенок
0: справится. Кусочек личной жизни славно улыбается, рядом сидит. Вот.
1: Да. Я думаю, что Лиза готова. Она же у меня тоже сейчас снимается в роликах. Вот Нина Харитон, допустим, буквально недавно ролик с ней залетел на 3 миллиона. Вообще скоро маму тоже будет.
0: Класс.
1: Ну,
0: ребят, всем лучи поддержки, кому предстоит в разных статусах в 1 сентября, потому что оно вот буквально через пару дней. Вот. А мы узнаем сейчас, почему именно в России образ бухгалтера приобрел такую народную популярность. Осталось ли у Жени в ее персональной ответственности квартальная годовая отчетность сейчас? А также, каких новых персонажей она собирается ввести в свой уютный офисный мир. Все это узнаем у Евгении Аверьяновой. И в течение часа на Европе Плюс стоит послушать.
2: We can start.
3: Звезды зажигают и рассказывают.
2: На Европе Плюс.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Люба Петровна, Маргарита Адольфовна и даже Андрей Олегович. Все в одном лице. Евгения Аверьянова. И она сегодня с нами на Европе Плюс.
3: Это я, да. Всем привет еще раз.
2: Знаешь, я тут смотрю твои видео, и такая у меня мысль пробегает. А вот неплохо бы здесь сделать какую-нибудь коллаборацию с главным зумером нашей страны, Максимом Лучуком. Бабах!
3: Ну, с Лучуком Максимом мы лично давно уже знакомы, и у нас с ним уже были коллаборации. Да,
2: такой
3: и очень успешно.
2: Зритель, да?
3: Да, мы в прошлом году с ним на друг друга подписались, сделали с ним коллаборацию, она залетела там на 7 миллионов у нас ролик. Все порадовались. Я пекла блины. Ирочка там разводила тесто. Максим пришел за зарплатой, и мы его уютно накормили и блинами, и зарплатой. Мы с ним на связи. У Максима очень крутой путь. Мы друг друга вот поддерживаем.
2: А вы просто как-то идеально дополняете.
3: Дополняем,
2: да.
3: Ну, у него же там и свой бухгалтер уже. Бухгалтеров сейчас стало очень много.
2: А почему у тебя всегда используется изобильно так слово «комфортный»? Комфортный бухгалтер, комфортный это. Не надо искать тут какого-то глубинного смысла?
3: Я думаю, не надо тут искать какого-то, да. Но вообще, это на самом деле комфортный бухгалтер пошел из комментариев. Мне люди стали писать, что вы очень комфортно рассказываете, очень комфортно кушаете. Вот то, что я там икру, яичко, это все людям очень нравится. И люди пишут «комфортный бухгалтер». И поэтому все, приклеилось это имя «Комфортный бухгалтер».
2: И у тебя получается такая почти уже мультивселенная, потому что персонажей немало уже тогда. Но есть какие-то вот естественные ограничения? Потому что как Билли Миллиган, можно в них запутаться, да?
3: Да. Потом забыл уже, с каких героев ты начинал все это делать. У меня много героев, но мне не кажется, что, ну, как сказать, они естественные такие в компании. Бывает, что я добавляю каких-то новых героев, допустим, какие-то менеджеры, но они не главные. То есть у меня есть главные герои. Соответственно, если мне надоедает какой-то герой, и я вижу, что и людям уже он такой, ну, надоел, то есть я могу ввести нового какого-то героя. То есть я прям сижу и думаю, кого бы мне еще вот изобразить, чтобы вот такое, чтобы людям тоже это откликалось и нравилось. Вот буквально, ну, не буквально недавно, а вот у меня из последних это, получается, директор. То есть она тоже стала приходить в офис, но она и до этого была, но я ее не ставила главным героем.
2: Просто так, я думаю, насколько вот эта мультивселенная пластична, и насколько ее можно еще догнать там до 30-40 человек, персонажей, но мне кажется, устанешь.
3: Да, наверное, да, устаешь, я тоже устаю. Да, то есть у меня происходит какой-то, какими-то

0: всем с нами сегодня блогер и самый известный бухгалтер Галина Петровна. Ой, простите, Евгения Аверьянова. Вернемся через пару минут.
1: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
2: Шоу «Weekend Star».

0: слушали музыку.
1: Я бы сказала, что это некий собирать. Я бы сказала, что у меня есть герой. У меня есть, который хоббит Петер. Жена Брэлли Петер. Она работала офис-менеджером. И вот ей велела звонить в компанию. И она берет трубку и говорит. Она профессиональный хоббит, говорит. Вот. И она просто... Когда я снимала, она сказала, вот эта группа профессиональная. Ну, как-то вышла в нее так вот. Ну, профессиональная, как ее дано так запретилось. Все, попрошу. Ну, я, кстати, губы взяла. Есть другая компания, есть не друг профессионал, есть профессионал, есть много групп, есть профессионал, есть специально здесь не напишут. Но я могу сказать, что это группа, я считаю, что это у меня каждый, герой профессионал своего дела. Герой профессионал, группа профессионал.
2: Думаю, почему именно в России такая бухгалтера должна заниматься реально? Это вот, это же у нас специалисты, как-то таком вообще
1: Мы же не будем скрывать, что бухгалтер деятельность главная. Это действительно очень такая рекламная фигура в компании. За него держат, его даже пугается директор. Ну, то есть, бухгалтер может сказать последнее слово, и директор его будет слушать, потому что это слово дирижер финансовых чеков в компании. Держат на сухот, вот, но от него зависит много в компании. И прибыль, и все-все. Поэтому, конечно же, директор его ставит на ложный директор выше пьедестала. И все сотрудники в Минтрав. И все
2: сотрудники в Минтрав.
1: Ну, может быть, менталитет у нас, конечно, другой. У нас вот бухгалтер, главный бухгалтер, ценится в компании. Мне кажется, это здорово, это путь компании. Потому что если один директор, то уже не мучает. Но тут еще один главный тоже не
2: мучает. В данный момент не практикующий бухгалтер.
1: Нет, я не практикующий бухгалтер. Но у меня так нет. Потому что я училась на бухгалтера. Экономический факультет, бухгалтерский учет, анализ, аудит. Но где-то вот на третьем курсе я устроилась бухгалтером, работала в академии, где я училась бухгалтером. Там я уже поняла, что я не хочу работать бухгалтером по жизни. Да. И решила, что лучше, конечно, я буду снимать ролики, чем заниматься настоящей бухгалтерией. Вот. Бухгалтер — это очень ответственный

0: работа очень монотонная, скрупулезная, которая требует большой ответственности, внимания.
1: Дисциплины.
0: Это действительно дисциплины, да. Это действительно серьезная, очень ответственная профессия. И вот я другой человечек немножко.
2: Уважаемый бухгалтера, я бы сейчас снял шапку перед вами, но
0: шапочки,
2: я сижу без шапки.
0: Сниму, да,
2: а вот,
0: да, да.
2: Вот момент, когда просто я рассказываю для тех, немножечко. Кто...
0: Вот так раскрою все свои секреты.
2: А, вот оно, вот так как-то на корпоративах и происходит.
0: На корпоративах так и происходит.
2: Напомню всем о подкастах. Заглядывайте к нам на сайт Европа Плюс. Там есть фото, текст, видео и звук. И с нами сегодня Женя Аверьянова. Мы скоро продолжим.
3: Говорим со звездами и слушаем.

0: Александром Генерозовым на Европе Плюс.
1: У нее самое настоящее экономическое образование, как мы только что выяснили, и творческие способности проявились случайно, а может, не случайно. Вот это мы сейчас тоже узнаем. Женя Аверьянова у нас здесь. Как-то долгое время это уживалось или боролось тебе?
2: Давай тоже покопаемся. Такая история, ну, как бы даже не история, да. Я в школе, да, вот у всех школа была, то есть я там училась с какого-то 94 по 2004 год, 11 лет или 10 классов, я уже не помню, сколько мы там учились, с переходом вот этот вот с третьего на пятый, в пятый класс, перепрыгивали четвертый. Я была на сцене, сколько я себя помню в школе, я с первого класса стабильно на сцене, не знаю, я ли проявила инициативу, чтобы быть на сцене, или это учителя заметили мое дарование и сказали, все, Жень, иди на сцену. Но я была на конкурсе чечецов, КВН, А ну-ка, девушки. Ну, в общем, вот с 1 сентября по 30 мая все мероприятия, которые происходили в школе, я в них участвовала. То есть, ну, мне это нравилось, это моя была вторая жизнь. И мне кажется, что вот этот свой навык я там так отточила, именно потому что я все 11 лет занималась вот этим творчеством. Вот. И мне самой это нравилось. У нас семья такая достаточно... Ни папа, ни мама у меня не театральные какие-то актеры. Но в целом у нас очень творческая семья. Родители всегда поддерживали наше начало. У меня сестра всегда танцевала. Там ходила какие-то там танцы у них там были. Я вот в школе, допустим, конкурс чечецов. Меня папа всегда поддерживал. Спасибо им большое за это. И вот так вот. Но после 11 класса я такая думаю, надо бы попробовать учиться, пойти в театральный. Но мама мне сказала, ну какой театральный, кем ты будешь? Вот что ты после театрального? Будешь работать тамадой или еще что-то? Иди в экономический, все идут, и ты иди. Все, я пошла поступать в экономический, поступила на бухгалтера. И все свои вот эти вот года я жалела о том, что я не пошла поступать в театральный. То есть у меня было всегда вот так вот периодами каким-то, может быть, сейчас попробую, сейчас попробую, сейчас
1: давай
2: попробую.
1: Мы сейчас отпустим эту травму.
2: Да.
1: Я здесь уже свою роль такую хожу, типа из ведущего психолога переключиться. Отпустим.
2: И здесь мы отпустим.
1: Ты не виновата в этом.
2: Я нет. Так сложилось.
1: Можно я догадаюсь? А, точнее, я знаю, но я догадаюсь все-таки дедуктивно. Вот все-таки и благодаря этой шапке, которая досталась тебе от мамы,
2: да.
1: Что ты не столичный человек и не из ближайших областей, а все-таки из тех мест, где, ну, шапка в силу суровой зимы, это, в конце концов, предмет одежды, который сейчас, кстати, лихо входит в моду.
2: Может быть, я и стала вот этим толчком.
1: Да, трендсеттер.
2: Тренд задала. Правильно, да, я не столичная, я родилась в Свердловской области, город Богданович, 50 тысяч численность человек, это рядом с Екатеринбургом, 100 километров от Екатеринбурга, там я родилась, там я закончила школу, а вот уже в Екатеринбурге я училась в институте. Но в Москву я приехала сюда тоже уже давно, то есть я в 2008 году, 2009 переехала сюда в Москву, и вот вместе с родителями мы уже здесь продолжительное время живем. Но все-таки я все равно считаю себя...
1: Уралочкой.
2: Не... Да, да, да, да.
1: Послушай.
2: Есть во мне такие вот черты, они проглядывают.

0: лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12 плюс. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН ИП 325 619 600 156 873.
5: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
6: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Не завелась? 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все хиты на одном радио. Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: Ток-шоу «Weekend Star» на Европе+.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Ее зовут Евгения Аверьянова, она автор классных видео про бухгалтерию, офисы. И она сегодня на Европе Плюс, слов поменьше, информации побольше, вопрос кратко, ответ как захочешь. А про какие-нибудь мои документы и прочие, там, госуслуги, не хотела поснимать, там же тоже свой вайб.
3: Там свой вайб, это точно. Сидела там час, наверное, ждала свою очередь, я посмотрела на все, и мне хотелось, конечно, все это изобразить. Но я снимаю

0: сказал, что у нас так не ходят, и такого никогда не было, и что вы тут нам обесцениваете нашу профессию. Такое тоже было. Но этого очень мало. То есть прям хейт-то у меня совсем-то чуть-чуть.
1: Гороскопы, натальные карты, что-нибудь из этого вообще, из этой...
0: Обожаю.
1: Все любишь?
0: Обожаю. Гороскопы, Таро, я под Таро могу даже засыпать. Я прям включаю, она мне что-то там говорит, что все у вас хорошо, хорошо, там, завтра вы сдадите отчет. Я прям такая, все, и засыпаю.
1: 7 марта в один день с тобой родились такие прекрасные личности, как Тобайас Мэнсис, это Эдмур Талли в «Игре престолов», Борис Пустодиев, Брайан Крэнстон и Андрей Миронов. Отдаем ему смело женское сердце.
0: Я бы отдала, наверное, Миронову. Я люблю Андрея Миронова, вообще обожаю его творческий путь.
1: Ну и 7 марта могу тебе посочувствовать или наоборот порадоваться, потому что, ну как так, минус подарок получается, да?
0: Ну получается, что да, минус, но в одном. Праздник. Посочувствовать я не знаю, тут как-то будет, наверное, звучать, так что мне посочувствовать. Ну да.
1: Пролечим.
0: Да, да, да, пролечим. Ну, как-то мой день, да, всегда был такой вот, что вот 8 марта и мне два... Один подарок вот дарили всегда так как-то это размазано. Так вот, это вроде и 8 марта, и 7 марта с днем рождения. Но я сама себе дарю подарки. Да. Идешь в магазин, покупаешь себе подарок или говоришь, что тебе хочется, тебе дарят подарки. Муж
1: как
0: мне дарит подарки.
1: Майли Сарус, I can buy myself flowers.
0: Да, да, да. Вот. Майли Сарус обожает.
1: Честно и откровенно рассказывает о себе и своей жизни Евгения Аверьянова. Давайте мы сейчас прямо Майли Сарус и послушаем.
0: Давайте, давайте.
2: Weekend Star с Александром Генерозовым.
3: Звездно и интересно.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Меховая шапка, бархатные ручки на столе, вечные блузочки. Иногда для успеха надо просто покопаться в реквизите в шкафу своей мамы. Вот так вот и достигается успеха в блоге. По крайней мере, так случилось с Женей Аверьяновой. Да, она кивает. Все так. Скажи, пожалуйста, ну все-таки у тебя есть вот этот статус узнаваемости? Что ты вот идешь там, да, по ТЦшке какой-нибудь, да, и тебе такой, ой, это вы!
2: Ну, меня люди узнают.
1: Да, да.
2: Да, узнают. При том, что я же всегда в образе. Я-то с усами. Я всегда в париках. И меня сложно, наверное, узнать без парика, потому что, ну, люди привыкли видеть меня на маленьком экране телефона именно в каком-то образе. Вот, меня узнают, даже когда я была на море, отдыхала, уже было, знаете, так 6 часов вечера, мы так купались с мамой, никого не было так на пляже, и ко мне подплывает девушка, говорит, это же вы? Я думаю, как они меня здесь узнали? Как они меня здесь узнали? То есть, да, люди узнают, но не так, конечно, как вот Майкла Джексона набегают и говорят...
1: Махнул-то. Сразу, да. Фильм Майкла посмотрела. При поддержке Европа Плюс, кстати, выходил.
2: Да, да, супер, посмотрел.
1: Вот. А как ты относишься к, собственно, к цифрам просмотров и прочим? Ты как творческий человек, вот получилось, не получилось, или ты как раз-таки с позиции вот это просмотрели, там, да, так, так, так, вот здесь тренд такой, вот, ну, условно говоря, графики какие-то рисуешь, вот, в зависимости от этого, или нативочкой все?
2: Все, наверное, нативочка. То есть я как бы вообще не рисую никаких графиков, у меня нет какой-то стратегии, я, конечно, отслеживаю...
1: Нет.
2: Летучки есть у меня в отделе директора, там она всех собирает и спрашивает, какие у нас цифры на сегодняшний день. Есть, конечно, какой-то план в голове, что я хочу снять это, я накидываю идеи, у меня всегда открыты файлы, и там очень много будет сценариев, но... Как это сказать-то правильно? Я, конечно, смотрю на то, что как у меня заходит контент. Для меня это тоже важно. Я не хочу это говорить, что мне это не важно. Я смотрю, потому что это оценка зрителя. Для меня она важна. Моей работы. Ну, на сегодняшний день, да.
1: А сколько вообще уходит, ну, на съемку, на все? На вот от задумки до всего. Ты когда-нибудь анализировала там день, месяц, квартал?
2: Квартал, да, квартал.
1: Где-то к этому ближе, да?
2: Все зависит, конечно, от контента и моего внутреннего состояния. Бывает так, что я затягиваю нарочно.
1: Девочка не в ресурсе.
2: Да, девочка не в ресурсе, и поэтому я могу немножко так оттягивать что-то. Но, с другой стороны, я очень трудоспособный человек, люблю работать, люблю то, чем я занимаюсь, поэтому я снимаю и занимаюсь контентом часто, каждый день практически. Сколько по времени? Ну, наверное, я так скажу. Если у меня заготовлен сценарий, если у меня уже есть как снимать, то это где-то в среднем 3 часа на съемку. 3 часа на съемку. Но если, допустим, я куда-то выезжаю, то это дольше. То есть бывает, конечно, и 8 часов съемки, вот, если там роликов побольше снимаю. Поэтому все зависит от количества роликов и самого ролика, насколько там героев много. Потому что у меня героев достаточно много в ролике, бывает там до 10 штук еще считают. Ой, я насчитала 10 героев в ролике, как она так снимает.
1: Интересно рассказывает, но вот бы сначала послушать. Все бегом на сайт Европы Плюс. Там есть и текст, и фото, и видео из студии. Евгения Аверьянова у нас в гостях, а мы скоро вернемся.
0: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове сегодня переменная облачность. Вечером температура воздуха опустится до плюс 24. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха до плюс 28 градусов. Ветер восточный 7 метров в секунду.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высоторимстрой.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
8: Оп. Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
9: Я терминатор!
8: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
10: Для зрителей старше 18 лет.
11: Больше хитов.
12: Больше хитов.
13: Больше музыки.
14: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: центре внимания.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.
2: Продолжаем Weekend Star с Евгенией Аверьяновой, блогером и самым узнаваемым главбухом нашей вселенной. Не побоюсь этого слова. Но, а давай погадаем, что же дальше? Типовые пути. Вот, я же вижу, что с вами потом
3: делать. Да?
2: Да, нет.
3: Интересно.
2: Нет, часто надо написать музыку, написать трек. Вот. А потому что вот так требует мое эго. Ну, вот я тоже могу, да. Не посещали такие мысли Женю Аверьянову?
3: Вот по поводу музыки нет. Я человек...
2: Вообще не твое.
3: Я люблю очень музыку слушать. Мне безумно нравятся многие артисты, которые исполняют песни. Я считаю, что это тоже особый путь.
2: Но я думаю, особенно те, кто играет на Европе Плюс, конечно.
3: Да, безусловно, да. Конечно.
2: Лопнул от скромности.
3: Без лишней скромности скажу, что да. Но я понимаю, что это не мой путь, и я даже туда не пойду никогда. А такая, проходит 2 года. А, Евгения Аверьянова, вы запели. Нет, ну, это как-то не мой путь. Я не вижу себя... в музыке. Я, наверное, не запою. Если только, не знаю, не сданного отчета.
2: Вариант номер 2. Подкидываю. Mm-hmm. Пойти сняться сначала в маленькую роль в сериальчике где-нибудь, да. Возможно, камео. Вот. И я не поверю, что не было ни одного предложения до сих пор.
3: Сняться в сериальчике, да, конечно, это моя мечта. Вообще, блог — это моя такая реализация творческая, да, а изначально-то в моем, вот я себя вспоминаю в детстве, это было желание сняться в кино, конечно, это есть такое желание. Вообще, как опыт, как это все происходит.
2: Шоураннеры.
3: Да. Да, да, да.
2: Слушайте нас и запоминайте. Здесь сидит звезда сериалов. Вот, хорошо. Вариант номер 3. Пойти такую, знаешь, совсем потом, когда популярность позволит, набрав свою во взрослую жизнь, на общественную работу выдвинуться, да? Нет, вообще не твою.
3: Ой, ну я долго работала в найме. Ну, как сказать, может быть, не так долго, как я себе это представляю, но мне кажется, что долго. А вообще человек такой свободолюбивый, и я не люблю работать в найме. Я люблю, наоборот, руководить всеми процессами. Такой главбух творческий, но при этом и главбух, который любит все держать в своих руках, и не хочу поддаваться каким-то этим управлениям. Хотя, в целом, если жизнь как-то так... не знаю, повернет, то я пойду, конечно, устроюсь на работу запросто менеджером. Буду
2: вообще
3: продавать.
2: Без проблем.
3: Без проблем. Если будет так жизнь расположена, то я пойду, конечно.
2: Но это какой-то такой все-таки вариант Б, да?
3: А это
2: так
3: вариант...
2: хочется остаться в творчестве?
3: Я какой-нибудь, я бы сказала. Пусть это будет вообще на последнем месте. Да, очень хочется развиваться еще, в творчестве остаться. Не знаю, может быть... проводить какие-то мероприятия больше, ивенты, не знаю, запрос на просто как ведущую, допустим, тоже мне очень интересно общаться с людьми, вот это, иметь контакт с зрителем, быть на сцене, то есть мне это тоже, все это очень привлекает. Я снимаю в студии дома, раскрою секрет, а то меня сразу всегда спрашивают, где вы снимаете, и мне...
2: Где ваш продакшн?
3: Да, где ваш продакшн?
2: Да?
3: Он у меня дома находится, в таком уютном уголочке, я там себе все это организовала, но мне уже тесновато, мне хочется выйти вот это из зоны комфорта, вот эти, оборвать эти рамки и сказать, что я еще что-то тоже еще больше могу.
2: Есть, это конечно, Евгения эти. Аверьянова, говорим с ней на Европе Плюс, вернемся после лучшей музыки.
0: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
2: О HeadHunter у Грайн 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
12: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: ours is the story. I am paid to exist.
1: Weekend Star.
2: Звезды зажигают и рассказывают.
1: На Европе Плюс.
3: Воскресный вечер, шоу Weekend Star. С нами друзья Европа Плюс. И вот сегодня у нас Женечка Верьянова. Отличная подружка, я вам скажу. Да?
4: Да. Спасибо за общение.
3: Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, тема офисной жизни, она сама себя потихонечку не исчерпывает? Ну, потому что вот мы уже где-то там четверть 21 века прожили, елки-палки, да, и вроде бы искусственный интеллект и прочие-прочие, и удаленки. И вот это вот все как будто уже нет или останется всегда с нами. Вот эта компашка, вот эта вот рыбу не разогревать, за собой убирать.
4: Я думаю, что офис будет продолжать работать однозначно. Наоборот, была удаленная работа. Вот, да, сколько, 3 года уже там, да, на удаленке люди сидят после этого коронавируса. И сейчас, наоборот, есть потребность выходить в офис обратно, потому что людям не хватает социализации.
3: Кто-то сам бежит, а кого-то начальство кого-то крючками.
4: Да,
3: эй,
4: кого-то да. Вы... Что хватит сидеть. Да. С одной стороны, это, конечно, в каком-то плане менее затратно для компаний каких-то, да, что люди вроде бы не в офисе, можно и офис не арендовать, и не снимать, и не платить. Но, с другой стороны, компании развиваются, растут, очень много новых компаний, и я думаю, что офисы будут продолжать жить, и поэтому эта тема будет всегда актуальна.
3: Здорово. Если мы, давай немножечко напоследок тебя деконструируем, если мы все-таки уберем от тебя твои ролики, если уберем от тебя любую другую работу, да, и вот оставим тебя где-то в комнате одной. Ты скорее человек-интроверт или кто вообще там. Да, потому что ну, есть же сила реакции, во-первых, да, вот просто ты изображаешь кого-то веселых там, да, потом где-то так посидеть, помрачнить маленечко есть?
4: Есть, да, безусловно, потому что ну, мне кажется, не я единственная, а вообще люди, которые занимаются творчеством, особенно имея контакт вот не знаю, на сцене или там.
3: Раздавая
4: кино,
3: всем
4: да,
3: дофамин.
4: Да, раздаем. Мы как бы делимся этой энергией, и нам, ну, как мне, важно эту энергию восполнять. Вот. Откуда я беру вот это восполнение и зарядку? Мне нужно немножечко вот так вот отключаться. Я могу просто день лежать, ничего не делать. Люблю вот так вот, да, позумерить или как это... Вот, то есть вообще ничего не делать, посмотреть фильмы, да, там, вот. Или, например, выехать на природу. Мне это тоже очень хорошо помогает. Взять семью, просто куда-нибудь в лес. Там будет вот это птички петь, комарики летать, костер, семья рядом, собачка лает. Вообще, это мне

0: 17 ровно с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно всем. Пока.
1: Пока-пока-пока-пока-пока.
2: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают.
2: На Европе Плюс.
4: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Но звучит, конечно, бомбически. Только что здесь, на радиостанции номер один в России, Кайго, Макс Макнау и Take Me Back. Думаю, что этот трек должен весной добраться до вершины Еврохитов 40. Было бы здорово, потому что он будет напоминать о летних деньках. Так же тепло, так же красиво и солнечно он звучит. Но у тебя есть возможность за него проголосовать на нашем сайте europoplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Заглядывай, голосуй и поддерживай, потому что счетчики по нулям. Все обновилось. Ну и, естественно, нужно выбирать новых героев. Ну и, естественно, впереди новые герои. Я обещаю скорую встречу с Дипло, Two Stepping, прежде Magic и Root. Ну и суперхит от Терри Свимса, Mr. Know It All. Кстати говоря, это Фомин. Всем классного вечера. Погнали вперед.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Оп! Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
10: Я терминатор!
9: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
11: 18+.
12: Смотри лучшие фильмы первым.
13: Вместе с Европой Плюс.
12: Один час.
14: Кто это?
15: Твой сын у меня.
14: Что?
15: Это очень простая игра.
12: Один шанс спасти сына.
14: Я не могу никого убить.
15: О, я думаю, можешь.
16: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
12: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
16: Забери свой билет на Европе Плюс.
13: Для лиц старше 16 лет.
12: Итак, приступим.
17: Еврохит ТОП 40.
18: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
19: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
20: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
21: Подробности на europoplus.ru.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: europoplus.ru. Раздел «Контакты».

0: 9:34. Приветствую всех, кто проводит вечер воскресенья вместе со мной. Это Фомин. Здрасте. Ну что, дальше. Вместе с нами Marshmello, Portugal The Man и классный летний трек под названием Phoenix. Прежде отличная, как мне кажется, песня с лучшим припевом от Валета в нашем эфире. Медуза и Don't Wanna Go Home.
1: Реклама.
2: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
5: Амакс Курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «Радио» 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102 230 491 5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
6: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
7: Смотри лучшие фильмы первым.
8: Вместе с Европой Плюс.
7: 1 час.
9: Кто это?
10: Твой сын у меня.
9: Что?
10: Это очень простая игра.
7: 1 шанс спасти сына.
9: Я не могу никого убить.
10: О, я думаю, можешь.
11: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
7: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
11: Забери свой билет на Европе Плюс.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Итак, приступим.
14: Больше хитов. Больше музыки.
15: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Man, Phoenix на Европе Плюс. Прямо сейчас 18:49 в Москве. Привет всем, кто отдыхает вместе со мной, проводит этот классный вечер воскресенья. Ну и, естественно, саундтреки будут идеальными, потому что впереди The Script и Will I Am. Послушаем Hall of Fame, ну а также отличный трек, который, ну, мне кажется, знаком всем и каждому, потому что этого парня у нас любят, ценят, уважают. Джонни, и его помню.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хэдхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: В кино с 3 сентября.
10: Почему у вас телефон моего сына?
11: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
9: Галь Гадот.
10: Я не могу никого убить.
11: У тебя один час.
9: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
12: Европа+. ру.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Спутать его голос с кем-то еще просто невозможно. Это лирик прямо сейчас на Европе Плюс. И аутентичная, свежая история в нашем эфире. Я думаю, что тебе понравилось. Понравилось? Тогда голосуй за него на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Возможно, этой осенью лирик доберется до вершины нашего Еврохита, а может быть еще и заглянет к нам в гости, либо так с утра, либо, может быть, даже придется акустика. Ну, в общем, в любом случае и в любом виде мы рады лирику, поэтому будем ждать этого события. Ну, а в ближайшее время предлагаю дождаться, во-первых, отличный трек от Биби Рекса и Дэвида Гетты. Это Sad Girls. Прежде музыка совершенно другая, немного поп-рок сегодня тоже не повредит, да, выходной день. Imagine Dragons и Radioactive, ну и Miley Cyrus, End of the World, скоро здесь.
1: Реклама.
2: В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
8: Смотри лучшие фильмы первым.
9: Вместе с Европой Плюс.
8: Один час.
10: Кто это?
11: Твой сын у меня.
10: Что?
11: Это очень простая игра.
8: Один шанс спасти сына.
10: Я не могу никого убить.
11: О, я думаю, можешь.
12: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
8: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
12: Забери свой билет на Европе Плюс.
13: Для лиц старше 16 лет.
8: Итак, приступим.
14: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
15: Это более 2,5 миллиона друзей.
16: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
17: Подпишись.
18: Это Антон Камолов,
19: Артур
20: и Саша.
18: Если мы что-то не договорили в эфире,
20: можем
18: договорить здесь.
21: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
22: Радио номер один в России ВКонтакте.
23: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
24: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
25: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Итак, на очереди новинка нашего эфира. Это Cat Eye и Your Animal. Также Post Malone, Cold. Ну а распечатаем новый час вместе с Алексом Вороном и его Fever Dream. И все это скоро здесь, на Европе Плюс.
0: Прогноз погоды.
2: В Ростове сегодня переменная облачность. Вечером температура воздуха опустится до плюс 24. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха до плюс 28 градусов. Ветер восточный 7 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. Кинокасса. ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
12: Смотри лучшие фильмы первым.
13: Вместе с Европой Плюс.
12: Один час.
14: Кто это?
15: Твой сын у меня.
14: Что?
15: Это очень простая игра.
12: Один шанс спасти сына.
14: Я не могу никого убить.
15: О, я думаю, можешь.
2: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
12: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
2: Забери свой билет на Европе Плюс.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Итак, приступим.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 8.

Вот и новинка нашего эфира. Это Cat Eye и Animal на Европе Плюс. Прямо сейчас 20:19 в Москве. Приветствую всех, кто коротает вечер воскресенья вместе со мной. Это Фомин. Ну что, это последнее воскресенье этого лета. Завтра вообще последний день, а дальше уже все, настанет осень, но...

0: только привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Как же тут здорово!
3: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Семейная анимация о приключении.
2: Давайте, ребят!
1: «Лунтик. Обратная сторона Луны».
2: Что это там?
4: Это обратная сторона Луны.
1: Возрастное ограничение 0+.
5: Сынок, я здесь!
4: Папа!
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно. Оп!
7: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
8: Я терминатор!
7: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
9: Для зрителей старше 18 лет.
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове сегодня переменная облачность. Вечером температура воздуха опустится до плюс 24. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха до плюс 28 градусов. Ветер восточный 7 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый Jetour Dashing. Для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». Jetour Dashing. От 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре Fresh Jetour. Реклама не оператор. ООО «Фрешка». ЯНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Гарантированный временный легендарный белорусский аккумулятор. Легендарный белорусский 60 ампер-часов. Подъемная 3690 часов. Вместо 1000 платы 2000 рублей.

Заберите свой билет на Европе плюс. Заберите свой билет на Европе плюс.

Реклама служба

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 9.

0: сезон у этого парня. Он, кстати говоря, есть в DJ Mag Top 100. Алок, Халиф и Dive Into Me прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Вообще, этим летом Алок жжет, выпустил один из главных, да, треков, наверное, этого лета. Звучит красиво, мелодично, ну, здорово. Надеюсь, что не в последний раз мы слышим его с новинками в нашем эфире. Ну, а в ближайшее время еще одна новинка от Гайга и Макса Макнауна. Take me back. Но прежде, Ava, Meet Me in the Dark. Классный трек, не пропусти.
1: Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Оп.
4: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
5: Я терминатор!
4: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
6: 18+.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: «Если я буду танцевать». Суперхит от Temper City, Self-Aware. Оу, какая классная музыка, и она вся здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сегодня переменная облачность. Вечером температура воздуха опустится до плюс 24. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха до плюс 28 градусов. Ветер восточный 7 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 10 вечера в Москве.

0: летний трек у нас в эфире. Это Сирленд и Ту-ту-ту-ру-ту. Ну, тут попеть можно в любой момент. И даже осенью. И осенью станет теплее от этого, точно. Ну что, приближаемся с вами к последнему рабочему летнему деньку. Завтра, 31 августа. Ну, дальше стартует уже осень, 1 сентября и прочие дела. Поэтому это время мы проведем вместе. И завтра, кстати говоря, предлагаю начать новый день вместе с бригадой У. С 7 до 10 здесь, на Европе+.
1: Реклама. Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: еще не спит вместе со мной, это Фомин, и мы с вами двигаем в сторону последнего летнего денька. Завтра 31 число, ну, в общем, надо его провести правильно. Ну, а чтобы все началось действительно правильно, рекомендую бригаду У с 7 до 10 здесь, на Европе Плюс. Классные игры, крутые подарки, сейф с деньгами, лучшая мировая поп-музыка, компания, то, что нужно. В общем, бригада У завтра в 7 утра будет ждать тебя.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
6: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Итак, ближайшие 30 здесь на Европе Плюс. Классная музыка, например, Дипло и Two Stepping. Чуть раньше Биби Рекса, Дэвид

0: Пуска здесь на Европе Плюс уже скоро. Будь с нами.
1: Реклама.
2: Да что?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Дипло и Two Stepping, столица 23.17. Привет всем, кто не спит, всем, кто вместе со мной двигает в сторону понедельника. Ну, тут осталось немного, минут 40. Ну и настанет последний день лета. Но не стоит печалиться, потому что у нас еще должен быть теплый сентябрь. Там, глядишь, еще октябрь будет нормальный. И там в конце ноября, может быть, что-то какой-то снежок замаячит. Но об этом пока думать не хочется. Хочется немножко продлить это лето. И при помощи нашей музыки мы это обязательно и с удовольствием сделаем. Cat Eye и Animal. Прежде появится Iowa Meme. Ну и также классный трек от Ava Max. Spotify. Скоро.

успел еще познакомиться с этим треком, ты всегда можешь скачать наше новое приложение Europa Plus Radio Hub в свой смартфон, и там, собственно, все треки можно обнаружить, найти и выяснить, как они называются. Только что Cat Eye и Animal. Ну и вообще, приложение это классное, потому что там много всего красивого, удобного, абсолютно бесплатно, без всяких регистраций. И, конечно же, не забывая о том, что даже офлайн ты можешь слушать, взять, скачать, например, какой-нибудь подкаст себе в смартфон и всегда быть вместе с Европой Плюс. А еще есть 8 дополнительных потоков, которые каждый раз обновляются, и ты обязательно найдешь для себя любимую музыку в любом настроении. Радио Хаб Европа Плюс. Скачай в свой смартфон.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Погнали вперед, на очереди Blackpink и Jump. Я понимаю. А? С такой музыкой попробую уснуть. Чуть раньше абсолютно летний трек от Шакиры «Te felicito». Ну и совершенно другая музыка, с другим стилем и направлением, и настроение там тоже другое. Но этот трек, кстати говоря, добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Доминик Фейк и его «Baby Doll». Так вот на расслабоне я отправлюсь домой, оставлю тебе только лучшую мировую поп-музыку здесь, на радиостанции номер один в России. Будь с нами.
0: Реклама.
2: Что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников...

0: На Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Count on me. Горячая новинка эксклюзивно для Европы Плюс от Богдана Медведя, потому что официальная премьера трека только в финале этой недели. Она уже в нашем плейлисте и только у нас. Так что соответствуем, да. Соответствуем статусу радиостанции номер один в России. Меня же зовут Олег Шишкин, именно я продолжу раздавать крутейшие хиты после Кости Фомина. И ближайшие 15 минут здесь Мизма, стильная дэнс-тема Hello, еще красотка Рэй, джазовая вещица Where is my husband и Тедди Свимс, здоровяк с волшебным голосом, мистер Know It All. Все это послушаем обязательно здесь на Европе Плюс. Всем большой привет, всем здрасте и отличной ночи.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Франции. Ну да, действительно, классный трек. Еще один молодой продюсер в нашей ротации, который уже себя зарекомендовал как серьезный хитмейкер. Это Мизма в наших приемниках, за что ему спасибо. Далее с нами артисты, давно доказавшие этой планете, что они достойны престижа.

работу Sweet Summer Nights и всю эту электронику разбавим старым добрым хип-хопом. French Montana, Max B, трек Ever Since You Left Me уже через 3 минуты на Европе+.

0: хиты. 30 минут.
1: Все так, полчаса в одном ритме, одном настроении, без лишних слов. 30 минут только музыки, проведем их в компании Тимы Белорусских, услышим мысли. Добавим сюда еще лидеров нашего еврохита Temper City Self-Aware. А мощного саунда подкинут Ужель, Эмэль, Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun.

0: голову перед самым сном, что порой не получается уснуть и до самого утра. Но мысли Тимы Белорусских очень даже приятные. Такие мысли перед сном мы приветствуем. Все в порядке. Следующий, кто качнут наше настроение, будут парни из Барселоны. Услышим трек, который очень прочно застревает в голове. Ту-ту-ту-ру. А чуть раньше Джон Саммит, Дево, Джулия Чёрч, танцевальная работа Shades of Blue. Но сперва возьмет свое слово Бельгия. Если точнее, то Стромае, Mommy You're in Me уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: готовимся в ближайшие 30 минут повторять про себя. Тут-ту-ту-ру-ту-ту-ру. Мега-вирусный трек. Сидерленд. Только что на Европе Плюс столица. Час 33, уже понедельник у нас. 31 августа, последний день этого лета. Да, пролетело оно, как обычно, словно пара дней. Но не будем расстраиваться по этому поводу. Надеюсь, еще сентябрь порадует теплой погодой. Да и октябрь, возможно, удивит. Так что все в порядке. Да, двигаемся вперед. И предлагаю сделать это в компании таких суперзвезд, как Алок и Халид. С хитом Dive Into Me еще захватим FNOW, Empire of the Sun, трек под кодовым названием EA и IOU. И обещала быть Шакира с летней работой «Дай-дай».
1: Реклама.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором.

0: легче, но не менее приятную Алекс Уоррен и Fever Dream. Вот такой состав, и стартуем прямо сейчас.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Лето вроде заканчивалось, и вот такое вот приятное.
5: А какое-то из пяти свиданий увенчалось успехом?
4: Все пять.
5: А, хорошо.
6: Ну, это может быть с одним человеком, между прочим, Саша. Сейчас подумал, это распыляется, Георгий.
5: Я подумала, с пяти разными.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим часы, в Москве 2:00.

Европа Плюс. Just when you think you finally let go.

0: Music Sounds. Классная новинка от электронного дуэта Fastboy, успешно стартовавшего, кстати, в нашем Еврохите в эту пятницу. Да, парни сразу разместились на 28-й позиции. Результат уже очень неплохой. И это только начало. Уверен, на этой неделе ждем Fastboy гораздо выше. И, конечно же, поддержим хит нашими голосами на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. А какие страсти кипят в чарте, кто в лидерах и когда можно все послушать, это Алекс Манулов сейчас расскажет лично.
1: Лучший дебют недели Fastboy Music Sounds. Крутейший прорыв от Шакиры и Burna Boy Die Die. На самой вершине Тембр Сиди Self Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

будет, если мы будем танцевать в 2 часа ночи? Идея, конечно, ну очень прям неплохая, но боюсь, соседи не оценят нашего порыва. Так что, если танцевать, то строго в наушниках, чтобы никого не разбудить. Это Басса и Майя Мишель на радиостанции номер 1 в России. Продолжаем шагать в понедельник. По пути к нам присоединятся Датан и инди-поп-трек нам с легкими нотками альтернативного фолка. Но сперва Кунгст, Теофилус Лондон и 3 минуты чистейшего позитива в виде хита «Galaxy».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, слышим. Дипло, Адриан Нунес, Two-Steppin'. Еще к нам присоединятся лидеры нашего Еврохитов 40, Temper City, Self-Aware. И вторая строчка чарта, Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. А до финала часа с нами легенда Kanye West и Estelle, American Boy, звездочка Розе в компании Бруно Марса, хит «Апати».

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3 ровно.